лишь надеи, чтобы запомнили забрать мне, на твоих очах забрать мне. Возьму тебя, потом также возьму.